Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 4 часа. Radio DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успех.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
5: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Радио ДФМ.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. У нас впереди рубрика «Мэшапы от Саймона». И чтобы как бы на понятном таком языке объяснить, что здесь обычно происходит. Вот сочетание клубники и ананаса. Нет, клубники и борща, ананасы и курицы, вот, например, да? Это цветочки по сравнению с рубрикой «Мэшапы Саймона». Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой композиции, и получается нечто уникальное.
3: Присобачиваем, да? Или сочетаем, не сочетаем. Но часто бывает, что, кстати, эти два трека, их можно представить вместе, да? Вот, а как, что скажешь по поводу сегодняшнего, по поводу сегодняшнего мешапа? Вот, узнаем после того, как мы его послушаем. Так, есть вирусный трек «Атоксик» или «Токсис», «Атоксис».
2: Токсиса.
3: Да. Ага. Возьми телефон, так, детка. Вот, а если это присобачить к треку «To Die For». Это музыка из «Ну, погоди». Но не в прямом, а именно уже в ремейке. То есть это у нас получается «Tove Lo», «To Die For» и «Toxis», «Big Baby Tape» и «Arn». Это получается «Nobody To Die For».
2: Давай, послушаем.
3: Слушаем. DJ Simon. Возьми телефон.

0: Так, что скажешь, Катя?
1: Слушай, ну все эти парни, Big Baby Tape, Toxos и Arni, они за эксперименты музыкальные. Мне кажется, если бы они вот сейчас едут и слушают эту версию, они в восторге.
0: Они бы заценили.
1: Я, например, точно, да.
0: Они бы заценили, да? Но эту мелодию знают по всей стране от мультика, да? Ну, погоди, конечно.
1: Да, да.
0: Ну, кстати, как-нибудь в старом новом треке я выкоплю, то есть откуда этот сэмпл взялся. Вот.
1: Да, тоже. Будет интересно, кстати, давай заберем.
0: Сделаем. А так, ну, зиба-зиба за внимание.
1: Спасибо себе, Зай.
0: Big Baby Tape, мы с ним знакомы, Toxos, я не знаю, и Arni, да?
1: И Arni.
0: Мы еще не познакомились, но как-нибудь...
1: Пересечемся.
0: Пересечемся, да. А так, вы сегодня были в эфире, ребят, если что, передайте им. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
4: Потому что радио.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Эй, здорово, Димир, это кортизол, понижающее шоу, разбудильники, не поднимаем. Здесь кортизол-огонщица Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
3: Эндорфинно-подниматель, диджей Саймон.
2: Сейчас игра дублер, где надо повторять странные звуки. Повторяли звук болида, жеребца под капотом, и скоро этот список сегодня пополнится.
3: Это правда, играть с нами будут Никита из Тюмени и Алина из Уфы.
2: Привет! Приветики!
4: Привет, привет!
3: Это Никита. Алина, ты здесь?
5: Я здесь.
2: Алина здесь! Бодро пожаловать к нам!
3: Так, ребята, нам уже сообщили, кажется, в группе ВКонтакте. Никит, возможно, и ты это сделал или нет, что в Тюмени по снежку катаются. У вас тоже снег валит?
4: Да, все правильно. Вчера выпал снежочек.
2: А кто? Кто принес-то? Аист, что ли, или кто?
3: Москва принесла.
2: Да?
3: Алина,
4: в Уфе... Это принес Восток.
3: А в Уфе что происходит, Алин? Порадуй, у вас солнце?
5: У нас +6 и дождик.
2: +6 и дождик.
3: У вас осень, у нас зима, в Тюмени зима, в Уфе осень.
2: Ну, всего лишь на 6 градусов круче нас.
3: Ну ладно. Ребята, кроме того, мы с вами вместе будем совсем скоро праздновать День космонавтики. Мы, в общем-то, завязали игру на дублер сегодня именно с этой тематикой. Что будет происходить? Мы вам ставим тематический звук, и вы по очереди его повторяете. Сделать это нужно как можно точнее или разрешено смешнее. Кто круче справится, тот изберет фирменный мерч от Радио DFM. С кого начнем?
2: Так, ladies first. Давай, Алиночка из Уфы. Вот, покажи класс.
3: Алин, «Звездные войны». Алин, а ты смотрела «Звездные войны»?
5: Нет.
3: Нет?
2: Но ты знаешь, кто такой Чубака?
3: Чубака такая, волосатая собака. Большая.
2: Из племена Вуки.
3: Значит... Нет, судя по всему, нет.
2: Ну, сейчас познакомишься.
3: Да, познакомим тебя. Послушай, как он разговаривает, и повтори точь-в-точь. Погнали. Вот я, кстати, утром примерно с такими звуками просыпаюсь.
2: Неужели?
3: Со звуками Чубаки.
2: Да уж.
3: Алин, повторишь?
2: Давай.
5: Попробуем.
3: Давай. Впервые услышал, вообще, как разговаривает Чубака и повторил точь-в-точь.
2: Почти землячка. А вы знали, что имя Чубака было придумано на основе слова «собака»? То есть русское слово «собака».
3: Прямо от русского слова.
2: Да.
3: Интересный, любопытный факт. Переходим к Никите. Никит, нужно сделать ровно то же самое. Давай повторим тебе звучок. Давай, пародируй Чубаку.
2: Браво! Я еще больше скажу, как фанат «Звездных войн», вот этот звук, который только что услышали, звук Чубаки, они создали из трех звука. Это звук медведя, барсука и моржа. Вот, соединили, вот и Чубака.
3: Вот настолько максимально сложная задача у вас была, ребята, вы, кажется, справились с ней. Вопрос, кому даем фирменный мерч от Радио DFM?
2: Кать, сегодня пятница, и тут вообще во всей красе. Да. И Алина вообще зажгла, и Никита вообще порвал, как тузик грелку. Так что...
3: Так что вы вдвоем, ребят, получаете фирменный мерч от Радио DFM.
2: Побеждаем все!
4: Я хочу отдать мой подарок.
3: У Никиты какое-то там слово. Кому ты там хочешь отдать?
4: Да, я хочу Алине подарить свой подарок. Пусть она будет пятая, а пусть у нее будет два подарка.
2: Вау, джентльмен.
4: Особо они не нужны.
3: Какой мужчина!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно с прояснениями, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
17: «Ленту»!
18: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Это шоу «Разбудилники». Здесь без русского языка никак, потому что сейчас будет говоризм. Только в русском языке, кстати, да, существует тройное утверждение, которое обозначает отрицание. Прикинь? Ага, да, конечно.
3: Ага, да, конечно.
2: Ага, да, конечно.
3: Ну что, у меня для тебя новое словечко уже из мира зумеров.
2: То есть сейчас учим сленги, жаргоны, словечки и выражения. Катя, что у нас сегодня?
3: Экс-вайбинг.
2: Экс-вайбинг звучит по-английски очень.
3: Ну, англицизм такой. Как думаешь, что это значит?
2: Экс-вайбинг. Это что-то с буквой X, что ли, да?
3: Экс.
2: Экс. А, экс, бывший.
3: А вайбинг?
2: Вайбинг. То есть вайб это как бы, ну, настроение, да? То есть и так далее. Экс-вайбинг.
3: Как тепло, как тепло.
2: Это что, ходить по бывшим?
3: Ну, как ходить по бывшим? Не совсем. В общем, это такая история. Экс-вайбинг — это когда ты включаешь музыку, которую слушал с бывшим. И как бы все полетело. Слезы, плейлист, воспоминания.
2: Логично.
3: Потом уже берешь телефон и зачем-то пишешь ему или ей.
2: Причем она себе говорит, не делай этого. И все равно делает, а потом ей плохо, да?
3: Да.
2: Экс-вайбинг.
3: Но есть еще другая история, когда ты случайно якобы добавляешь этот трек себе в сторис и надеешься, что сейчас он увидит, вспомнит ваше прошлое и сам напишет.
2: О, такой далекий намек, да?
3: Сильно далекий намек.
2: Типа, это была наша песня. Подумаешь, а то я тебя снова назову козла, да?
3: Ну, мы с вами поняли, экс-вайбинг — такое себе понятие, поэтому не слушай песни с плохими ассоциациями, слушай хиты на радио DFM.
2: Значит, включи
3: тусовку!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно с прояснениями, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
5: Ага, а кто за билеты будет платить?
4: Кто-кто? Пушкин!
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
4: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу в «Разбудильнике» на радио ТФМ. И прямо сейчас рубрика «Нет трек». Буквально второй выпуск этой рубрики, где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. И что мы слышим сегодня?
3: Воу, Катя, через два месяца что будет?
2: Чемпионат мира
3: по футболу. 11 июня стартует ЧМ мира по футболу. В связи с этим сейчас в соцсетях гуляют гимны разных сборных, сделанные искусственным интеллектом. Они нереально зажигательные и сделаны, то есть, по такому принципу. Один болельщик орет имена футболистов этой сборной, а толпа повторяет. И это ощущение, как будто на стадионе исполнено вообще. Так что сейчас уже есть гимны почти всех сборных мира, которые участвуют.
2: А мы какую именно возьмем?
3: Сегодня возьмем гимны двух футбольных держав, но они враги. То есть это Аргентина и Бразилия. Так, это у нас получается пятикратный чемпион мира, это Бразилия, а трехкратный чемпион мира – Аргентина. Послушаем, а потом выбери, что тебе больше понравилось.
2: Давай.
3: Да. То есть у аргентинцев есть Месси, а у Бразилии Неймар.
2: Неймар?
3: Неймар, да, вот так зовут. А про Месси не знаешь, что ли?
2: Ну, про Месси-то знаю, а вот про Неймара нет.
3: Во, он же лютый игрок тоже. Ладно, хорошо, слушаем. Они очень зажигательные, сделаны в стиле бразильский фонк. То есть бразильский фонк. Слушаем.
4: Аргентина! Аргентина!

0: Messi,
1: Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Argue.
2: Brasil! Per Brasília!

0: respeita o manto, o rei voltou.
1: Neymar. Шикат, выбирай.
2: Я услышала знакомое имя Алисо. Он же играет в какой сбор? Ой, в какой команде?
1: Сейчас не вспомню. Но...
2: Ну, а-ля... Ну, не Ливерпуль. Ну, ладно, в общем, да. Некоторых крутой. Я даже помню.
1: Да. Ну, и что? Кто больше понравился?
2: Мне кажется, вот Аргентина за счет этого припева «Месси» качает.
1: Просто до Неймар, конечно, не дошли там, да. Там даже «Неймар» тоже пошло. А Лису, как он где там играет? Я уже не помню. Ладно,
2: ну,
1: хорошо.
2: И, кроме того, Бразилия пятикратный чемпион, как ты говоришь. Аргентина только трехкратный. Ну, вот пусть
1: Аргентина
2: побеждает.
1: Но у меня вечный лав Бразилия, так
2: да?
1: Что... Да хорошо, что даже у нас чуть-чуть, как это...
2: Вкусы, да?
1: Вкус, battle, да, разногласия. Вот, будешь болеть за Бразилию, за Аргентину, да?
2: Ну, если вот в этом разрезе Бразилия-Аргентина, да, за Аргентину.
1: Окей. Я за Бразилию буду болеть тогда, окей.
2: Ну, классно, ты зарядил на...
1: Качает, да?

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Акуна Матата, ди человеки, всем жизнь без проблем, бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Здесь родственная душа, у нас не аллергия на холодец, Катя Бодрова.
2: Да мы в целом аллергики, диджей Саймон тоже здесь.
1: Играем в «Кто там?», игра, где фраза «У меня есть борода» может привести к победе или к полному провалу.
2: И играть с нами будет тот, кто там на той линии, это Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет.
1: Алексей!
3: Да, привет, привет.
1: Знаешь, как по-английски твое имя говорят? Алексей.
2: Алексей.
1: Да.
2: Или Алекс.
1: Или Алекс, да, просто говори Алексей. Алексей. Алексей, сказал.
3: Можно Алекс.
1: Алекс, да. Алекс.
2: Для тебя, Сай, просто Алекс. Ну что, землякам есть о чем поговорить, я вас оставляю. А. Ты, это твоя родина.
1: Ну, из Санкт-Петербурга,
2: Санкт-Петербург.
1: Правильно? Да, если ты еще не знаешь, Алексей, я в Питере учился, вот, ИТМО закончил, вот там на Горьковской находится.
2: Да, Невский проспект.
3: Ну, земляки.
2: Невский проспект стоит, Леш?
3: Нет, я с пригорода.
1: Не, ну, полубосов в такое время точно стоит, мне кажется.
2: В пробке ты имеешь в виду?
1: Да.
2: Да.
3: Нет, я остановился, пробки нет, просто с вами хочу побеседовать спокойно.
2: Вот, умничка, это правильное дело, чтобы пообщаться, остановился где-то на обочине, тогда начнем игру «Кто там?». Угу. Для начала нам нужно что?
1: А меня слышали?
2: Попрощаться с тобой, Сай, ненадолго.
1: Окей, понял. Нет, это не тот, не та кнопка. Блин, огрева.
2: У нас шоу «Разбудильники» тут происходит, если что.
1: Вот, меня слили, я пошел.
2: У Саймона очень громко сейчас играет музыка в наушниках, он нас не будет слышать, поэтому ты смело можешь загадать и озвучить мне какую-нибудь звезду или персонажа. Кто это будет?
3: Я загадываю персонажа из мультфильма Карлсона.
2: Кого?
3: Карлсон.
2: А, Карлсон. Договорились, кажется, его еще не было в этой игре. Дальше Саймон включает наушники. В течение минуты пытается догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Ты на них отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если он отгадает, кто там, приз не получаешь. Не отгадывает, получаешь. Все понятно?
3: Хорошо, хорошо.
2: Тогда зовем Саймона обратно. Такое сосредоточенное лицо, Саймон. Я не помню, был ли этот персонаж. Ой! Этот человек или персонаж, я пока не знаю.
1: Это была подсказка только что.
2: Ну, блин, да. Ну, ладно,
1: это все равно мне не поможет в этой игре.
2: Упростила тебе чуть-чуть задачу. Ладно, ребят, пока не сболтнула еще лишнего, начинаем. У тебя одна минута, Сай.
1: Окей. Ну, ты персонаж? Да?
3: Да.
1: Вот.
2: Лёх, я тебя подставила, прости.
1: Не, поверь, мне это легче не стало. Так, персонаж, значит, ты русский персонаж?
3: Не русский.
1: Так, из кино?
3: Нет.
1: Из книги?
3: Нет.
1: Из сказки?
3: Да.
1: А, из книги, из сказки?
3: Из книги тоже.
1: А, окей, из книги, из сказки. Так, женского рода персонаж?
3: Нет.
1: Мужского?
3: Да.
1: А, окей, мужского рода. А ты лысый?
3: Что?
1: Лысый. У тебя есть волосы? Ты лысый?
3: Я?
1: Да.
3: Или персонаж?
1: Персонаж!
3: Я не лысый, персонаж тоже не лысый.
1: Ё-моё, а зеленый? Зеленого цвета? Белого?
3: Нет.
1: Желтого?
3: Нет.
1: Красного?
3: Нет.
1: Господи. Ты похож на человека вообще?
3: Да.
1: Так, у меня даже предположения нет. То есть,
2: какие версии?
1: Ну, кстати, а ты богатый? Ты при бабле? Персонаж?
3: Нет.
2: Я сказал, он гедонист.
1: Он гедонист, то есть он, для него удовольствие превыше всего.
2: Именно.
3: Он умеет летать.
1: А, ну Супермен, что ли?
2: Ну,
3: нет.
2: Супермен нашего времени.
1: Да. Умеет летать, да? А, то есть, значит, он в трико, да? У него трико есть?
2: Треники, да, я думаю, есть.
1: Треники,
2: да,
1: есть.
2: Треники
3: у него там были? У него не трико, у него такой комбинезон.
2: Комбинезончик,
3: красивый.
1: Комбинезон.
2: Да.
1: Это Марио. Это Марио, что ли? Марио и брат Луиджи.
3: Нет.
1: Все, теперь дай расскажи,
2: так,
1: кто это.
2: Так, версия уже озвучена, все мимо. Саймон, Леш, ну кого ты загадал, рассказывай.
3: Это наш любимый Карлсон. Который живет на крыше.
1: Ёшкина мама. Но он какого цвета-то в итоге?
2: Но он рыженький. Ну, если цвет волос, ты имеешь в виду.
3: Он рыженький, да, такой носатенький, ушастенький.
2: Мужчина в расцвете сил.
3: Мужчина в расцвете сил, да.
2: Это сказочный скуф. Вот, в общем-то.
1: Сказочный скуф, воу, это мне нравится.
2: Ну что, Сай, тебе сочувствую, а вот Леху поздравляю с тем, что он победил в игре «Кто там?» и забирает фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: А ты переживала, что мне подсказывала. Никак не помогла. Ну что ж, дружище, у тебя есть 9 секунд на привет.
3: Ребята, ну, радио DFM, я рад, я всегда вас слушаю. Вам привет и вам доброе утро, и всем, кто меня узнал, и всему Питеру доброе утро, всем хорошего дня. И своим сыновьям, и всем родным и близким привет, я вас люблю.
1: Yeah.
2: Спасибо, Лёх. Санкт-Петербург, включи тусовку.
1: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно с прояснениями, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11-18+.
4: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша, Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, Огран, 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и громко ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Next. А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Хаюшки, ди народочки, ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». У других астролог, таролог, у нас мемологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас лови мемоняшненькие прогнозы на сегодня от Кати.
3: Звезды расскажут, какой ты комплимент сегодня.
2: О, сегодня день любезности, да? Окей, Овни.
3: Ты вообще огонь. Сегодня вы загораетесь на любую идею, как спичка. И вызываете восторг.
2: Огонь.
3: Вообще.
2: Так, тельцы.
3: С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: Окей, близнецы.
3: С тобой не скучно. И это правда. Иногда даже слишком.
2: Но часто, когда так говорят, человек, наверное, именно думал, что обратное будет. А с тобой не так уж и скучно. А я-то думал, окей, раки.
3: Ты такой заботливый. Или заботливая. Девиз дня: грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: Еще и уложить спать, да? Нет? Львы!
3: Выглядишь на миллион. Даже если просто вышли за хлебом, все равно вызываете восторг.
2: Оу, yeah. Девы!
3: Ты такой умная. Умный. Или умная. Это явно не про меня. Это про дев. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: Окей. Ну, конечно, надо похвалить. Даже можно себе так сказать. Если себя не похвалишь, кто похвалит-то?
3: Перед зеркалом, согласна.
2: Висы.
3: У тебя есть вкус. Сегодня вы раздаете стиль и делаете это эффектно.
2: Вкус борща. Скорпионы.
3: В твоих глазах можно утонуть. Сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Черные глаза. Стрелцы.
3: С тобой легко. Настолько, что можно спонтанно уехать в другой город.
2: Зашел за хлебом. Так, козероги.
3: На тебя можно положиться. Сегодня вы тот самый друг, который приедет на помощь по первому зову.
2: На тебя можно положиться. Дай денег в долг. Водолей.
3: У тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам сторицей.
2: И рыбы.
3: У тебя тонкая душевная организация. Сегодня вы сентиментальны и ранимы, но не стесняйтесь своей уязвимости.
2: Вот такой комплимент ни разу не слышал. Еще раз как?
3: У тебя тонкая душевная организация.
2: Ё-моё, пока это ви говорю, человек уже уснул. Так, ладно, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудилники» на радио DFM. В текстовом виде прочитай.
3: В нашем телеграм-канале «Радио DFM».
2: Ну, как настроение?

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно с прояснениями, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
9: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
10: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну что, наш драндулет времени заведен? Заведен?
3: Заведен.
2: Значит, отправляемся, друзья, в рубрику «Старый новый трек». Отправляемся в прошлое на поиски оригинала, популярного сегодня ремейка.
3: А знаешь, почему у нас драндулет времени?
2: Почему?
3: Ну, потому что если мы отправляемся в прошлое, нельзя как бы на слишком крутой тачке приехать. Понимаешь, но нас либо вообще... Про нас подумают, что мы реально... То есть, ну, ты ведьма, я как бы... Это, как это? Мужской ведьма, это кто?
2: Ведьмак.
3: Ведьмак. Ведьмаки, вот видишь. Поэтому нам надо поскромнее туда вернуться, понимаешь?
2: Согласилась.
3: Так что сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которую наши родители записывали с радио на кассету, затаив дыхание, чтобы диджей не ляпнул что-нибудь в самом конце. Ты такой помнишь?
2: Свойство диджеев мы знаем. Да. Портить треки на концовках.
3: Да, а когда записывали на кассете, ждали, чтобы, блин, он ничего не говорил. Так, и слушаем два трека, как всегда, с использованием этого сэмпла, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек 2019 года «Gamper and Dedoni» featuring Emily Roberts, «Bittersweet Symphony». Слушаем. Слушаем.

0: Она же сейчас играет до сих пор в плейлисте Radio DFM.
1: В том числе, да. Слушай, а это еще же и саундтрек к жестоким играм или что-то такого?
0: Что-то такое, да. Да. Mm-hmm. Есть такое, да. Так, а дальше у нас что? Уже второй ремейк, да? Это хит 1997 года. Этот ремейк многие ошибочно принимают, ну, его за оригинал. Даже знатоки музыки. Потому что оригинал... Он настолько не раскрученный. И поэтому он на сегодняшний день, вот сейчас следующий ремейк, он самый раскрученный трек с этим сэмплом.
1: Напомню.
0: Да, хит 97-го года The Verve. Bittersweet Symphony.

0: можно не выключать, пожалуйста?
1: Чувствую, нравится?
0: Очень.
1: Ну что же, тогда попробуй угадать, когда вышел первоисточник. Подсказка в том же году, что и Муслим Магомаев, королева красоты.
0: 60-е. Ну, 68-й пусть будет.
1: Если убрать тройку?
0: 65-й.
1: Без подсказки.
0: Почти.
1: Да, без подсказки. Молодец. Ну что ж, мало кто знает, что первый менеджер и продюсер группы The Rolling Stones, Эндрю Олдмен, выпускал записи в стиле оркестра, и в которых участвовали много разных музыкантов, в том числе и сами The Rolling Stones. В 65-м году он переделал песню The Rolling Stones под названием The Last Time, добавил скрипки, и получился инструментальный трек, который сейчас послушаем под названием The Andrew Oldham Orchestra – The Last Time. Вот оригинал.
0: А слышно с пластинки?
1: Да. Ну что ж, что больше понравилось?
0: Знаешь, захотелось сходить на оркестр послушать.
1: А ты знаешь, что удивительно, что там никакой оркестра вообще не было? Он просто собрал кучу много музыкантов, так. И они это все сами играли.
0: Угу.
1: Музыканты разные, и в том числе The Rolling Stones тоже. И он просто решил так назвать это оркестр. А на самом деле, ну, не настоящий оркестр, да.
0: Но все-таки, как дитё 90-х,
1: так.
0: Я за версию 97-го года, благодаря, конечно, оригиналу она появилась, это круто, но вот эта
1: The
0: версия,
1: Verb, да?
0: Которую мы считали все оригиналом, она, конечно, покоряет сердечко.
1: А этот трек The Bittersweet Symphony, The Verb, да, группа, столько им горе приносила этот трек. Они же трек выпустили, а потом вот на них подали, то есть их угрожали, что вы же взяли сэмпл, вы не платили деньги.
0: А, серьезно?
1: Много лет, им права вернули буквально только 3-4 года назад.
0: Помучились, короче, они.
1: Очень, это трек.
0: Но она того стоила.
1: Да, он как бы хайпанул во всем мире. Так что слушаем снова хит 97-го года, The Verb, Bittersweet Symphony.

0: класс это, реально, согласен. Но молодец Мик Джаггер, он, кстати, был один из, получается, ну, людей, которые, давайте, ребятам уже права дадите-то, то есть, что вы так их мучите много лет.
1: Да?
0: Да, да.
1: Респект
0: Мик,
1: ему.
0: Да, чувак нормальный, да. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Сегодня вы понюхали наш драндулет времени.
1: Надеюсь, понравилось.
0: Да. Катя!
1: Сань!

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-770-464-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните мобильное приложение «Самокат 6+.»
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа, микрофон, чек, 1-2-1-2. Йоу, Ди-банда. Сейчас пошумим в зарядной станции под названием шоу «Разбудилники». Она собаку съела, что касается тренда словить бодрячка. Катя Бодрячкова, бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается игра «Наушники челлендж», где Катя кричит «петух», а по ее губам читаю «пендил».
3: Это было буквально вчера.
2: Вообще.
3: Посмотрим, насколько будет весело сегодня. Игра «Наушники челлендж». Заранее вас попросили, ребят, скидывать рандомные слова в телеграм-канал «Радио DFM» под последним постом или в личку. Поймали. И теперь я буду эти слова озвучивать, точнее, даже не так, артикулировать Саймону.
2: А я рад буду, да?
3: Слышать он меня не будет. Да, его задача понять, какие слова я имею в виду. На чем слове прозвучит гонг, а играем мы одну минуту. Тот и победил, тот и заберет фирменный мерч от Радио DFM.
2: Сейчас я уже выбрал трек, надел наушники с активным катиоподавлением. И сейчас...
3: И вот я убедилась, что Сай меня не слышит. Он уже дэнсит под свой любимый трек, поэтому можем начинать. Стартуем.
2: Уже играем?
3: Скатерть.
2: Как?
3: Скатерть.
2: Настя!
3: Скатерть.
2: Катя! Катюшка!
3: Скатерть!
2: Карга!
3: Скатерть!
2: Я не понял, Даша!
3: Пельмени!
2: Пельмени!
3: Да!
2: Пельмени!
3: Суши!
2: Жужжит!
3: Суши!
2: Жужа!
3: Суши!
2: Грустит!
3: Суши!
2: Стулы!
3: Суши!
2: Следующее слово!
3: Тирамису!
2: Как?
3: Тирамису!
2: Пендельтюр!
3: Тирамису!
2: Следующее слово.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фуникулер.
3: Вокзал.
2: Форточка.
3: Вокзал.
2: Форда.
3: Mm-mm.
2: Следующее слово.
3: Янтарь.
2: Как? Пипитастер.
3: Янтарь.
2: Это что, чуть пошире ротчик?
3: Янтарь.
2: О, это что? Следующее слово.
3: Марципан.
2: Мист.
3: Мы закончили упражнение.
2: Перерыв.
3: Да, перерыв.
2: Уже все, что ли?
3: Да, все, все, все.
2: Сегодня...
3: Одно слово мы отгадали с тобой.
2: Полтора где-то, наверное.
3: Нет, по-моему, только пельмень. Пельмени нам удались.
2: Я же пельменье.
3: Пельменье. Мы помним твой пранк. Итак, первое слово было скатерть. Это сложно, согласна.
2: Это сложно. Там еле-еле вообще губы шевелились.
3: Ты уже сказал и Настя, и Катя. И чего ты только там не перебрал.
2: Скатерть Настя.
3: Суши. Был довольно просто, нет?
2: Покажи.
3: Суши.
2: А, ну теперь уже понятно. Там не было понятно. То есть ты губами как-то слабенько работала.
3: Тирамису.
2: Ёшкина мама.
3: Это сложно,
2: но это вообще отвал башки.
3: Света решила отличиться. Так, что еще было? Вокзал.
2: А, вот вокзал тоже сложный. А я не помню, что я говорил. То есть вокзал.
3: Тоже слабо помню. Янтарь.
2: Янтарь. О, ну, потрясающее слово, кстати.
3: Да.
2: Янтарь.
3: И последнее. Так. Марципан.
2: Ни разу не слышал такое слово. Это что означает?
3: Марципан – это вкусняшка такая.
2: А я думал, это фамилия армянская – Марципан.
3: Возможно, есть и такая фамилия. Прислал эти слова, это слово, на котором мы остановились. Парень или девушка, не знаю. DDT.
2: Вау, DDT.
3: Мы поздравляем тебя. Ты забираешь фирменный мерч от Радио DFM.
2: Марципан!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас облачно и плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
4: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
0: Up the next. А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я повар международный, я хочу бы работать в вашем ресторане.
1: К сожалению, сейчас нет вакансий.
2: Может быть, я приехаю и показать, что умею. Я специалист по русской национальной кухне, африканской кухне, арабской кухне, кухне лилипутов. И главное, я пельменье.
1: Еще раз, какая профессия?
2: Пельменье.
1: Еще раз?
2: Пельменье. Есть шоколадье, есть пельменье.
1: А.
2: То есть ученая степень поварки пельмени.
1: А.
2: Вы слышали про пельмени фьюжн?
1: Пельмени, да, я знаю, но фьюжн нет.
2: Пельмени в соевом соусе с васаби, вот это фьюжн называется.
1: А, я понял.
2: А пельмени с ананасом и сыром с плесенью вы пробовали?
1: Нет.
2: А пробовали пельмени нью?
1: Нет.
2: Сейчас расскажу. Пельмени нью – это голые пельмени. То есть берете пельмень, разворачиваете тесто, и голый пельмень готов.
1: Я извиняюсь, просто я не хочу сейчас слышать урок, как можно изготовление пельменей. Давайте так делим. Оставьте ваш координат, мы потом сообщаем вам. Мы вам позвоним.
2: Вы точно позвоните? Меня не сливайте.
1: Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, мне мало времени.
2: А, хорошо, 4-2.
1: 4-2.
2: Да, еще один вопрос к вам.
1: Что это за номер телефона 4-2?
2: Такой номер.
1: Откуда звонить?
2: С Москвы звоню.
1: И есть такой номер 4-2?
2: А вы ни разу не встречали?
1: Ни разу не встретились с таким номером.
2: Как вас зовут?
1: Жоржи меня зовут.
2: Жоржи?
1: Да-да-да.
2: Жоржи, меня зовут Саймон, я ведущий радио DFM, шоу «Разбудильники» по утрам. Не слышали?
1: Нет.
2: А, не слышали, да?
1: Я не слышал, нет.
2: Ничего страшного, теперь будете слушать. Напоследок, как пельменье, хочу еще посоветовать вам попробовать пельмени с белым шоколадом и черной икрой. Это просто опельменно.
1: Хорошо. Давайте перезвоните в 11 вечером.
2: 11 вечером, да?
1: В 11, да.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас облачно и плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Где кайфово, Любовский?
5: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: привет, вы слушаете Радио ДФМ, и если вы еще до конца вот не успели осознать, что наступила пятница, то пора это сделать. Ну, хотя бы на пару минут закрыть так глаза, представить, как приближаются праздничные выходные. А вот эта вот работа, важные вопросы, они как-то уходят на второй план, может, даже на третий, на четвертый план, и становится очень-очень хорошо. Ну, я не знаю, помогла вам такая медитация или нет. Против пятницы, как говорится, в любом случае не попрешь, поэтому планируем, распределяем и, самое главное, настраиваемся. С вами уже я, Тимур Белов. Обещаю вам много игр и подарков, это точно будет, а за настрой будет у нас отвечать самые настоящие профессионалы. Среди них, кстати, в ближайшие минуты Маранди Хелен, Алан Уокер, и все они будут здесь буквально через пару минут на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: Отступ, подаривший нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход.
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: музыкального творчества Ланы Дель Рей можно понять, как она неравнодушна к лету. И это хорошо, это замечательно, тем более лето приближается. Но для тех, кто без футбола не представляет своей жизни, очень есть интересное предложение. Один американский телеканал недавно опубликовал вакансию. Им требуется человек, который готов посмотреть все матчи чемпионата мира по футболу почти без остановки. А на это, между прочим, идет целая неделя, и там будет 104 игры. Неплохое денежное вознаграждение. 3,5 миллиона рублей, если переводить на наши. Но есть одно условие. Смотреть игры нужно будет в Нью-Йорке, прямо на Таймс-сквер, под постоянным наблюдением камер в формате лайв-трансляции. Вот такое вот условие. А вот для реалистичности можно добавить девушку, которая будет ходить там рядышком и с недовольным видом говорить: «Ты опять смотришь свой футбол? Да тебе кроме футбола никто не нужен вообще». А я бы еще на месте организатора ввел одно правило. Если участник заснет во время скучного матча, нужно будет потом прямо его заставить посмотреть повтор. От начала до конца. Скучный матч, вы представляете? Пересматривает. Ах, самое лучшее наказание.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе трейд-ин на выгодных условиях в Trio Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely Trio Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
3: Категория 16+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: нами одну компанию в эту пятницу с Джейсоном Друлло и также Дайдо, When Love Sucks, так называется их совместная работа. А я хочу, чтобы вы прислушались к следующему предложению, причем внимательно так прислушались.
1: Играй!

0: Сегодня загадаю актер, фильм или какой-нибудь сериал. Это станет известно буквально через пару минут. Ну а прямо сейчас лучше набрать наш номер 8-495-956-1012. Сделайте это как можно быстрее. Хорошие подарки у нас впереди. А ну-ка, давайте поиграем в кинобрейк вместе с вами.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Начинается та самая игрушка под названием «Кинобрейк», где по трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня будет загадан у нас персонаж, и его по трём подсказкам попытается угадать Александр, строитель из Томска, который в этот момент передвигается из одного пункта в другой, с одного объекта в другой. Александр, привет, доброго дня, желаю тебе.
2: Добрый день, добрый солнечный.
1: Сколько объектов у тебя сегодня вот намечено? Сколько объектов ты должен посмотреть?
2: Два.
1: Проверяющий едет, я так понимаю, да? Все остальные, кто находится на объекте, они такие волнуются. Сейчас приедет Саня, будет нас тут. Эх. Ну ладно. Александр, про работу поговорили. Теперь давай о важном. Подсказки. Ровно 3 штуки. Готовы? Я надеюсь, ты тоже.
2: Надеюсь, тоже. Спасибо.
1: Давай будем надеяться. Давай будем надеяться вместе.
0: Подсказка первая.
1: Ну, так как сегодня загадан персонаж, то я могу сказать, что этот персонаж очень вежливый, хорошо воспитан, но при этом меланхоличный и пессимистично настроенный. Но вот судя по голосу, ты у нас такой позитивный достаточно человек. Или все-таки вот иногда бывает вот эта вот нотка пессимизма, меланхолии?
2: Нет, я положительный добрый человек.
1: Положительный добрый человек. Получается, персонаж — полная твоя противоположность. Хотя он вежливый и хорошо воспитан. Обрати, пожалуйста, на это внимание.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, слушай, несмотря на его настрой, окружают его весьма необычные такие веселые друзья. Среди них есть подруга. Подруга, которая готова делать многие вещи. И в том числе дарить подарки. Безвозмездно, как она говорит. Есть такая хорошая подружечка. У тебя есть такие друзья, которые безвозмездно все дарят тебе?
2: Конечно, все мне
1: придет. Это прекрасно.
0: Подсказка третья.
1: Пришло время послушать фрагмент, который, я думаю, тебя подтолкнет к правильному ответу. Внимание сюда.
3: Это другие не влезут, а мой влезет. Гляди.
4: Ой, выходит, то есть входит.
3: И выходит. И входит. Замечательно выходит.
1: Главное, что замечательно выходит. Как ты думаешь, Александр, что за персонаж сегодня был загадан в кинобрейке?
2: Это Винни-Пух? Или Ослик?
1: Так, определись. Это, либо Винни-Пух.
2: Подруга у нас сова. Это возмездно.
1: Ответ.
2: Ослик.
1: Осел.
2: Да,
1: как ты долго сомневался между Винни-Пухом, Осликом и и совой? Но выбрал все-таки правильный вариант ответа, потому что, да, действительно, это был Ослик и А! Да, в принципе, все нормально. Ослик и А, один из персонажей Винни-Пуха, и он был загадан не случайно. Сегодня отмечается Всемирный день осла, поэтому Ослика и А мы поздравляем. Замечательный персонаж, которого забыть просто невозможно. И побольше всем таких друзей, как Сова, которая дарит подарки безвозмездно. Александр, безвозмездно, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ, я тебя с этим поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Ну и давай, езжай уже, командуй на следующем объекте там у себя в городе. Договорились?
2: Договорились, спасибо.
1: Пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас переменная облачность и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ребята, у нас вчера был день радио, прошел хорошо, фисташки, кириешки, ну что еще, вышло в кешью, да, вот, и компот из сухофруктов. Это все было. Добрый вечер, ну нет, доброе утро. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, DFM, Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time», станция для слушателей старше 12 лет. Пятница, 8 мая, ребят, предпраздничное настроение, предпраздничная пятница. Я так понимаю, что сегодня час пик или пробки, заторы начнутся раньше, да, чем это бывает у нас в пятницу. То есть это будет не в 5, в 6, а это начнется где-то с 3. Сейчас пока тишина, а вот с вечера начнутся движения, ну, такие, ну, в 3 часа, в 4 дня, я так понимаю, все решат куда-нибудь ехать, да. Доброе утро, всем привет. Напомню, наши средства связи. Значит, старый и новый мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Это новый старый мессенджер наш, да? Раз. Значит, потом еще есть у нас синий мессенджер. Ну, уставший, кое-как работает. Ну, ладно. DFMRND. Это 6 букв латиницы. 320-104-6. Это цифры нашего прямого контакта. Нашего номера телефона, ну, студии, да? Вот. Это все, что хотелось сказать к этому часу, дорогие друзья. Значит, сегодня у нас с вами, ну, пятничный, понятно, день, предпраздничный день. По именинам, значит, у кого что сегодня? Допустим, Василий, Марк, Надежда и Сергей. Ребята, у вас именины, вы можете это отпраздновать. Состоялось в этот день, ну так, вы знаете, немного из литературы, да, из истории, ну, из, может, из истории нашей страны, ну, из искусства, культуры и искусства, да. В общем, состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой в этот день много лет назад. Ну, друзья, самая главная новость, конечно же, самая главная новость, и эта новость есть еще и в виде звука, озвучена, конечно же, голосом Победы Левитаном, да. Дорогие друзья, значит, в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая было объявлено Днем Победы, ребят. Это было все вот в те дни. Кстати, в эти дни завершилась берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Конечно, вот так, если прям вот честно сказать, конечно же, сегодня прям вот нереально мощный день, да? Потому что еще в Советском Союзе в этот день было утверждено положение о почетном звании «Город-герой», ребят. Ну, то есть очень много событий в этот день. Состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата». Вы тоже это прекрасно знаете, и мы это знаем. И это, конечно же, все в сердце нашей Родины, в Александровском саду, у стен Кремля. Вот как раз «Могила неизвестного солдата». Друзья, вот просто хотелось бы сегодня, знаете как, вот просто послушать хорошие треки. Тему эфира сегодня мы не задаем, вечерняя будет тема эфира. Пока утренняя, просто пока... Трудимся, работаем. Всем хорошего настроя, позитивного. Впереди великий праздник, День Победы. Поздравляю вас с наступающим. Кстати, вот в ВК, я так понимаю, многие уже видели, да? Это очень хороший, ну, назвать там флешмоб, это, ну, как-то не совсем. Вот акция называется «Ленточка памяти». Посмотрите, да, там очень много. И, конечно же, просто рекомендую, как бы рекомендую, да, прям вот призываю, просто тоже репостните у себя в ВК, ВКонтакте вот эту акцию «Ленточка память». Там очень просто можно найти, и это будет очень правильно. Ну что, любимый город, доброе утро! Доброе утро, южане! Доброе утро, россияне! Доброе утро, ростовчане! Начинаем плавно музыкальные произведения, очень мощные и любимые ростовчанами. В общем, все это сегодня здесь, на DFM в Ростове-на-Дону. Доброе утро! Мы начинаем, ну и скажу как, по нашей классике. Погнали!

Знаете, такие классные приходят, вот прям, знаете, наши ростовские, прям сообщения майские, да, предпраздничные, прям вот здорово. Кто чем занимается? Давайте почитаю. Просто без темы сегодня, просто, ребят, то, что вы пишете. Всем на районе привет, особенно нашему шефу Валерию Петровичу. Человек, как шашлык на майские. Без него вроде и стол накрыт, а атмосферы нет. Вот прям хорошее сравнение. То есть это вот у вас такой руководитель, да. С наступающим Днем Победы, DFM. Музыка классная. Спасибо большое, ребят. Так, хочу передать привет своей жене Ленке. Ленка, ты у меня женщина удивительная. Умеешь одновременно ругаться, жарить котлеты и еще разговаривать со мной. А так еще можно и чая выпить на балконе и постоять, посмотреть на небо. Ну, как интересно, да, звучит? Посмотрите. Поздравляю всех водителей Ростова с майскими праздниками. Пусть люди вас не останавливают из тревожных организаций. Шашлык, чтобы был хороший. И отдельный привет тестю, человека, который умеет отдыхать и практически как олимпиец. То есть он как олимпиец умеет отдыхать. То есть у него спортивный образ отдыха. Вот именно так, да? Так. Большой привет передайте моей жене Галине Ивановне. Она у нас женщина легендарная, может накормить 20 человек из одного холодильника и еще обидится, что все мало поели. С праздником, мамуля, тебя живи долго и командуй нами еще 100 лет. Давайте нашим мамочкам фанфары. Так. А Дмитрий

0: Правильно, это абсолютно верное слово. Не ной, держи слово. Молодец. Дед твой молодец. А, так. Поздравляю всех ростовчан с наступающим 9 мая. Пусть эти майские праздники будут хорошие, яркие, семейные, поближе к своим любимым и родным. Хочу ребята, в любви признание есть. Смотрите. Без подписи. Да. Хочу признаться в любви своей девушке Маше. Машка, ты у меня как май в Ростове. Вроде бы тепло, красиво, но иногда внезапно дует ветер и становится прохладно. Так можно о каждой девушке сказать, я хочу. Так, привет, ДФМ, привет моему другу Сереже, который обещал чуть посидеть и уснул в беседке еще до заката. Сережа, молодец. Лёра, молодец. А так, дальше поехали. Поздравляю с наступающим праздником лучший коллектив в мире бывших сотрудников такого-то, такой-то компании. Всего хорошего. Это была Виктория. Вика, услышали тебя. Да, такой-то компании твоей. Большой привет передаю своей коллеге Оксане. Оксана, ты одна в офисе, умеешь работать, смеяться, обсуждать всех, будто ты работаешь на Первом канале и ведешь новости. Во, сравнение сильное. Хочу поздравить соседа дядю Юру. Человек каждую весну открывает шашлычный сезон только после 9 мая. А еще он любит спорт, и у него очень вкусный маринад. Ну так спроси рецепт, да, какой там. Большой привет передайте, пожалуйста, моей сестре Ире. Она у нас женщина сильная, может и ребенка уложить, и место указать мужчине, и соседям тоже может рассказать. Место мужчине не надо указывать, девушка. Вот не делайте эту ошибку, да. Привет, Димон, настроение классное, всем большой привет огромный, всех с наступающим 9 мая, желаю, чтобы отметили все хорошо, достойно, и если есть у вас участники Великой Отечественной войны соседями, либо ваши родные, поздравьте от Сереги. Серега, ну я думаю, что передадут привет этот. Ребят, давайте о погоде.
1: Погода. В Ростове сейчас 20 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
6: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-групп. Очень красивые. Празднуем победу вместе в Папа-Пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги Чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы удалить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему. управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия.

0: числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. DFM. Party time. Party time.

0: Ростове сейчас 20 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

0: Продолжение пятницы всем, кто слушает Радио ДФМ, слушает и мечтает. Мечтает о том, чтобы как можно быстрее наступили выходные. Я вас на самом деле очень хорошо понимаю, потому что тоже все мысли только об этом. Но про работу давайте тоже забывать не будем. Хотя, слушайте, нет, как-то сложновато все это, когда перед глазами у тебя праздничный шашлычок. И все, ничего кроме этого. Но музыки добавить все же придется, поэтому в самые ближайшие минуты включаем тусовку вместе с Bloodhound Gang, а также Offenbach, Miles Away. Они будут впереди здесь на Radio DFM.
1: Реклама. Азест.нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест.нефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции. ООО «Татнефть», АЗС, Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть. Смотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
9: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Roll Beacon Hit – подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: подводить итоги и выбирать лучшего участника недели, поэтому, если есть у вас такое желание составить конкуренцию тем участникам, которые уже приняли, ну, соответственно, да, в квизе они отвечали на вопросы, тогда звоните прямо сейчас. Номер 8495-956-1012. Набирайте эти цифры как можно быстрее, дозвонитесь, и вполне возможно, именно вы сегодня станете самым лучшим. Еще раз давайте номер 8495-956-1012. И пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: Уинстамарт-сервис, Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
21: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: лучшего участника на этой неделе. Я напомню, в нем принимали участие Кирилл, Дмитрий, Яна и Залина. У Залины самый лучший результат, 6 правильных ответов, девушка из города Барнаула. И, между прочим, эта прекрасная девушка не смогла присоединиться к нашей компании, потому что сейчас у нее находится клиент, она мастер ногтевого сервиса. Но сегодняшнему участнику она просила передать следующее, что у нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Владимир, понимаешь, вот какие пожелания она тебе передала? Алло, привет.
1: Да, приветствую. Конечно, понимаю, да, понимаю, какие. Ну, посмотрим, как покажет Сатуна.
0: Ну хорошо, будем сопротивляться за линию. 6 правильных ответов, если хотя бы семерочку ты наберешь сегодня, то победа будет твоей. Владимир, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 8 мая, день рождения Кока-Колы. В какой стране был придуман этот напиток?
1: В Америке.
0: Да, США, Соединенные Штаты Америки, это правильный ответ. Кто же является создателем этого напитка, бармен или фармацевт?
1: Фармацевт.
0: Это тоже правильный ответ. В Канаде сегодня открывается фестиваль тюльпанов. На какой праздник в России чаще всего девушкам дарят эти самые цветы?
1: Весной дарят.
0: Какой праздник?
1: 8 марта.
0: 8 марта, Международный женский день. Да, правильно, день Белого Лотоса празднует в эту пятницу. Послушай заставку из одноименного сериала и попробуй повторить. Внимание сюда. Владимир. Принимается. Какая актриса сыграла главную роль в первых двух сезонах? Дженнифер Кулинч или Дженнифер Энистон?
1: Дженнифер
0: Энистон. Нет, Дженнифер Кулидж, это мама Стифлера еще известная. День рождения отмечает испанский певец, муж Анны Курниковой. Как его зовут и какая у него фамилия?
1: Иглесиас.
0: Энрике Иглесиас, засчитано. Или ты хотел сказать Хулио Иглесиас?
1: Нет, Энрике.
0: Именно Энрике. Ну хорошо, тогда ответил однозначно правильно. Владимир, подводим итоги, считаем количество правильных ответов. Кока-кола, да, действительно, она была придумана в Соединенных Штатах Америки, это правильный ответ. Атланта город, фармацевт тоже засчитан, 8 марта международный режим. Что-то как-то долго вспоминал, на какой праздник мы, дорогим женщинам, дарим в основном тюльпаны. Международный женский день, разумеется, да, тоже засчитан, это третий правильный ответ был у нас в копилочке. Белый лотос повторил великолепно, я думаю, что тебе можно записывать спокойно какие-то заставки к сериалам, у тебя очень хорошо это получается, Владимир. И за это получать деньги. Так, Дженнифер Кулидж мимо, Энрике Иглесиас засчитано. Из 6 вопросов, это получается, знаешь, сколько правильных ответов у тебя? Ровно 5, а Залина осталась у нас впереди.
1: Ну, молодец, Залина.
0: Ну да, как она там сказала? Она сказала следующее. У нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Залина, мы тебя поздравляем, ты самая лучшая участница квиза на этой неделе. Да, 6 правильных ответов. Владимир, какие приятные слова будут в адрес Залины, пожалуйста.
1: Залина, молодец. Всегда держи коготки острыми.
0: Отличное пожелание. Владимир, спасибо тебе за участие в квизе. Но твой результат тоже зафиксирован. И за этот результат ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефа. Мои поздравления.
1: Спасибо.
2: Радио Дефа.

0: Funky, Tongues and Die на Радио Ди ФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хороших праздничных предстоящих выходных. Ну а далее встречать уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Ди ФМ, включи тусовку.
1: Радиоканал Ди ФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность, температура воздуха составит около 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Весна, мужик! Готовь шашлык!
7: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
12: Нет.
11: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustfistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на МУСТВ. Категория 16+.
13: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля. Седова 5. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио Ди ФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Trumpet только что в эфире радио DFM, и еще какое-то время назад папы были не настолько в фаворе, как мамы, что понятно. Но со временем картина изменилась, про пап вспомнили, и отныне в России после рождения ребенка предлагается вручить мужчинам паспорт отца. Это, так сказать, документ, где будет собрана вся необходимая информация, связанная со вступлением в новую должность. От способов поддержки супруги и азах воспитания дитя до перечисления всех положенных теперь муниципальных, региональных и федеральных льгот.
1: Ништяк.
0: Согласен, здесь Артем Скоробогатый, и я желаю всем легкого завершения рабочей недели перед заходом на вторые майские. Чуть позже разыграем наш фирменный мерч, а пока Ее Величество.
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
18: Ты меня слышишь?
19: Вытащи меня отсюда!
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
21: Right now. А теперь тусовка.
22: On DFM.
21: DFM. Потому что радио DFM.

вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, розыгрыш нашего фирменного мерча мы немножечко отсрочили, и по этой причине с нами на связи Лилия. Лилия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте играться, Лилия. Откуда вы к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Я из города Орел.
0: Простите, Орел?
1: Орел, да, Орел.
0: Птица гордая. Я надеюсь, Лилия, у вас не возникнет никаких проблем принять участие в игре Fake News, одержать победу и получить от нас наш фирменный мерч. Fake News с меня прямо сейчас подряд. Три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, получаете его в подарок. В преддверии, кстати говоря, праздничных выходных, что очень даже характерно. Ну а если ничего не получается, мы послушаем ваши фирменные приветы. Внимание, Лилия, в России из-за проблем с интернетом вырос спрос на кроссворды и судоку. Как по-вашему, правдивый заголовок новостной или нет?
1: Думаю, что да.
0: А вам там кто-то подсказывает, что ли?
1: Нет.
0: Ну да ладно, не, можете вдвоем, не проблема. Едем дальше. Российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни.
1: Это нет, правда.
0: Это нет, а насчет интернета вы сказали да, да?
1: Продажи выросли, да, вторую нет.
0: Хорошо. Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения.
1: Нет.
0: Серьезно? Ну тогда с победой! Слава богу, я вас поздравляю, Лилия! Вы знаете, я даже сам напрягся в последний момент, такой, думаю, господи, ну вот скажи, нет, да, и победа. Давайте подведем итоги, все станет понятно, кое-где вы, конечно же, ошиблись. Правда, в России из-за проблем с интернетом вырос спрос на кроссворды и судоку, да, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни, и таки нет. Книгу «38 попугаев» не начинали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения. Короче, мы попросту выдумали этот новостной заголовок, и вы нас раскусили. Ну, вас поздравляем! Забирайте нас фирменный мерч и срочно передавайте свои фирменные приветы.
1: Спасибо большое. Поздравляю, передаю привет своему любимому супругу, дочери, всем своим родным, близким, и поздравляю всех с наступающим 9 мая. Вот. Всем крепкого здоровья и всех благ.
0: Ура!
2: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГЛПГ, Спортсоюз, алгоритм номер 12, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2003 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Up the next.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю перевернуть такие календарики и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1886 году в Америке в продаже впервые появилась Кока-Кола, правда, не в качестве бодрящего напитка, а в качестве лекарства от всех недугов. А в 1970-м свет увидел 13-й и последний альбом группы Beatles «Let It Be». Интересно, что это единственная пластинка, на которой не используются ни студийные эффекты, ни наложение дополнительных инструментов и вокала, а все потому, что записана она была во время одного из концертов.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8 928 183 66 38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 14 часов.
2: Radio DFM.

0: Немного латиноамериканских мотивов от Дон Омара и Лученца, Данзе Кудуро, для хорошего настроения в эфире Радио ДФМ. И думаю, что вы со мной согласитесь, что хорошего кино много не бывает. Федор Бондарчук и Данила Козловский решили переснять сказку «12 месяцев», но на современный лад. В ней будет новая героиня, у каждого месяца свое лицо, характер и мечта. Девочка больше не пойдет безвольно навстречу метели, а будет бороться за свое счастье. Кроме подснежников, она найдет приключения, поучаствует в погонях и попадет на настоящий бал, где и встретится с принцем. Премьера намечена на 2029.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. До начала вторых майских остался ровно один день. И главное даже не это, а то, что завтра 9 мая.
3: День Победы, День Победы, День Победы.
4: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
5: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
4: Evening Show
5: on DFM.
4: Горячее, острое и откровенное.
5: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
4: Шоу с естественным интеллектом.
6: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
7: У кого-то не получается просто.
4: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на Радио ДФМ. Реклама.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
16: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
17: От студии, подарившей нам собиратель душ.
18: Какое-то странное чувство.
17: От продюсеров орудий и оно.
18: Будто что-то не так.
19: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
20: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
17: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, дорогие друзья, возвращаясь в эфир, игрушка «Что было дальше?» и с нами на связи уважаемая Екатерина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Екатерина. Куда путь держите? Я так понимаю, что вы в автомобиле находитесь.
1: Да, едем домой уже с работы.
0: Хорошее дело, мы вас с этим поздравляем. Давайте немножечко отвлечемся, что называется, от дороги и переключимся на игрушку «Что было дальше?». У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Выберите верную, подарим наш фирменный мерч от радио DFM, как и условились ранее за эфиром. А если ничего не получается и вы не пропадете никуда, связь не оборвется, мы послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Екатерина, в Америке вылет самолета задержали из-за, многоточие вопрос, чего было дальше? Робота, артиста или беременной девушки? А вот теперь выбирайте.
1: Так, так, так. Так, значит, задержали самолет в Америке из-за робота, беременной девушки или...
0: артиста.
1: Так, артиста. Ну, я так думаю, давайте выберем все-таки третий вариант.
0: Беременной девушки?
1: Да.
0: Ну, я бы тоже задержал вылет самолета из-за беременной девушки. А если я вам напомню о том, что у нас самая нереальная реальная новость?
1: Так, ну тогда бы это был первый вариант.
0: Робот!
1: Ну, все-таки что? Если нереальный реальный, тогда, наверное, робот.
0: А если это артист, который оказался артистом Погорелого театра?
1: Ну, это не очень по такой, знаете, нереально-реальное.
0: Хорошо, значит, робот.
1: Да, давайте робот.
0: В Америке вылет самолета задержали из-за робота-пассажира, Екатерина. Так как емкость его батареи превышала максимально допустимую. Ее, значит, вынули на время полета, а после приземления вернули обратно.
2: Вот и все, вот и все.
0: Это победа. Вы ее заслужили, Екатерина. Это победа. Ура. Мы вас поздравляем. Вы получаете наш фирменный мерч от радио DFM. Как его получить, расскажу непосредственно за эфиром. А пока вы еще на связи, передавайте свои фирменные приветы.
1: Ну, раз это вообще, во-первых, победа, и поэтому я всех-всех наших жителей поздравляю с завтрашним праздником, 9 мая, победа. Пусть всегда у всех будет здоровье и мирное небо над головой. Всем-всем большой привет.
3: Реклама. У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ 2D, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГУГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успех.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Up the next.
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День почитания всемогущих официантов, ну или же День без носков, и попробовать не натереть свои любимые пяточки.
1: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекомендатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Offenbach, Be Mine, только что в эфире радио DFM, ну а мы с вами не можем прожить ни дня без статистики.
1: Я считаю, что без статистики вообще не жизнь.
0: Правильно. Аналитики тут выяснили, какой такой смартфон является самым популярным у россиян. Да, на первом месте предсказуемо оказался iPhone, на второй строчке разместился Xiaomi, ну а замкнул тройку лидеров Samsung.
2: Надо же, какая неожиданность.
0: Согласен, тем не менее, на очереди игра «Слово дня». Всех грамотеев прошу дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать правильное ударение в слове и таки получить в свое пользование фирменный мерч от нашей радиостанции. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, и мы, наконец, вплотную подобрались ко вторым майским.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Первые шаги.
3: Первая любовь.
2: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет. И полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.
9: DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и попробовать выиграть наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию +7 495 956 101 2.

0: Ну что, с нами на связи прекрасная Фаина. Фаина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграем. Я слишком долго вас за эфиром мариновал на телефонной линии. Вы таки на связи, и это прекрасно. Фаина, слово дня. Слово дня. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого предательски или нет. Опять же таки, для вас скрывается слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если знаете или угадаете, обязательно подарим наш фирменный мерч от радио DFM. А если нет, то с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, уважаемая Фаина, американка отсудила у круизной компании 22 миллиона рублей на наши, обвинив в том, что перебрала, упала и получила травму барменам. Или барменом. Где вы считаете правильным поставить ударение?
1: Барменом.
0: К сожалению, нет. Давайте разбираться, Фаина. Несмотря на ожесточенные споры вокруг данного слова, лингвисты утверждают, что верным является только один вариант с первым ударным слогом. Тем более, что заимствовано оно из английского, где тоже произносится с акцентом на букву А. Короче говоря, правильно говорить барменом, Фаина. Не в этот раз.
1: Ну, я так и думала, но как бы... Ошиблась чуть-чуть.
0: Бывает всякое разное. Тем более, что вы мне сказали, что вы там кого-то ждете. Одно откликает от другого, так оно потом и выходит. В общем, барменов. Фаина, приветы будут.
1: Да, передам всем, кто меня узнал, город Нижнекамск, Татарстан. Большой-большой привет.
0: И с наступающим праздником.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современном жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+. Группа «Звезд».

0: 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
1: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next.
22: А дальше тусовка.
0: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ну что, настало время прощаться аж до вторника, и перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, аналитики выяснили, какие песни россияне чаще всего слушают за рулем на соответствующую тематику. И это «Вишневая девятка», «Черный бумер» и...
2: Такси.
0: На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и с праздником Священной Победы.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Вау!
10: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Добрый! Добрый! Знаете, то есть собрался, быстро, тряпка собрался. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, роднуленькие. Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, только так мы в Ростове, ростовчане, говорим роднуленьки, да? Вот обращаемся к нашим людям, к нашим людям. Роднуленьки, родня, это же так звучит круто, это же гордо. Это мы здесь, ребят, это Ростов-на-Дону, детка. Добрый вечер, всем большой привет огромный, DFM Ростов, программа называется Party Time. Сегодня у нас с вами пятница, 8 мая, в преддверии великого праздника. Мы сегодня с вами здесь, друзья. Так, ну, в общем, все работает. Давайте так, не буду сильно что-то напоминать. Все знают средства связи. Итак, наши мессенджеры работают. В общем, и новый, и старый мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6. Есть еще синий мессенджер, он как бы DFMRND аккаунт, да, латиницей. А так вот и новый мессенджер, и старый зеленый мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6. Добрый вечер. Сегодня у нас будет майская танцевальная история. То есть такая настоящая, ну, знаете, как скажу, настоящая дискотека сегодня у нас. Можно потанцевать, тем более погода позволяет. Можно распахнуть окна и прокатиться с хорошим качественным звуком по Ростову-на-Дону. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Мы начинаем. Что у тебя происходит интересного? Поделись, поздравь своих близких, родных, коллег с наступающим праздником. Мы начинаем!

Вот, ребята, уже первая ласточка есть. Большой привет передаю своей жене Татьяне Ломоносовой. Едем за покупками, завтра брем на Зеленый остров. Вот так, вот такая ситуация у человека. Еду, катаю доставки нашим любимым ростовчанам. Рядом мамуля Татьяна Бочанова. Как поддержка настоящая. Захотела со мной покататься. Так вот, ей огромный большой привет, здоровья и любви. Это был ее сын Николай. Вот прям подпись хорошая. Вы знаете, вот как здорово, когда есть вот именно такие, знаете, вот прям сообщения поддержки. Дмитрий, ну вот прям очень хочется что-нибудь такое, вот чтобы наше. Да, конечно, будет, ребят. Ну, конечно. Ну, сегодня же такой непростой день. И, конечно, Russian Dance очень много будет. И это наши производители, да, и я так понимаю, что сегодня потанцевать можно будет и в пробках, конечно же, да, но судя по движению, да. Ребят, поехали дальше. Еще раз спасибо большое за все добрые слова. Музыка сегодня у нас с вами наша, которая приближает нас к празднику. Ирина пишет: большой привет, передайте, пожалуйста, доченьке Варюше, едет в ресторан, короче говоря, где можно быстро поесть. Ресторан быстрого питания. Привет, ДФМ, всем большой привет, огромное настроение, класс, огонь. Всем привет, всех с майскими праздниками. Ребят, готовы? Вы готовы? Поехали далее!

Это как раз вот тот самый, ну вот, летний момент. Я не знаю, вот почему-то у меня эта вещага, этот трек ассоциируется только с какой-то историей летней обязательно. И почему-то вот морская. Не знаю почему, что за фантазии. Молодцы, ребят. Вообще. Спасибо, молодцы. Так, ребят, ну... Приветы есть вот такие. Так, привет, ZFM, всем привет. Пацанам из цеха вот эта мебель привет, написал человек. Без подписи, правда. Привет, ZFM, большущий привет всем. Настроение классное, всех с майскими праздниками поздравляю. Пусть сбываются все ваши несбыточные мечты, написала Виктория. Виктория. Угу. Вика, ну у тебя очень интересная ава. Очень интересная аватарка такая, прям вот, ну... Довольно-таки она такая, угу, она очень такая откровенная, если честно. Такая вот, знаете, у девушки фотография на аватарке стоит такая, она, знаете, она такая, вот прям вот, вот смотрит, она на пляже, конечно. Смотришь на эту фотографию, понимаешь, что вот, ну, очень с огромной большой душой девушка, вот прям. Молодец. Да. Поехали дальше, почитаем сообщение, но интересное. Передайте привет моей соседке Людмиле. Она знает все новости нашего района раньше интернета, и сейчас она слушает очень громко ДФМ. Ну, большой привет тебе, конечно. Да. Всем классных праздников. И помните, главное, не сколько шашлыка, а с кем ты его будешь есть, написала Людмила. Поздравляю свою бабушку. Бабуля, ты у нас главная звезда семьи и единственный человек, которому можно звонить ночью со словами «А как варить борщ?». Ух ты! Слушай, ну это классно, когда есть человек, которому можно позвонить вечером, ночью. Бабуль! Ба! Как варить борщ? Да, самое главное, знаете, вот этот же прикол, этот, эти пранки все, да, когда дочка звонит, ну, дочка вышла замуж, звонит маме и говорит: «Мамуля, мамуля, скажи, пожалуйста, а где красную воду для борща ты берешь?» Доча, ты чё? Передайте, пожалуйста, большой привет нашей бухгалтерии. Ой-ой-ой, ребята, бухгалтерия с нами. Тихо. Сейчас. Передайте, пожалуйста, большой привет нашей бухгалтерии. Эти женщины умеют считать быстрее калькулятора и смотреть так, что сразу хочется сдать отчет вовремя. Маша, добрый вечер! Да. Вот вам, ребята, и бухгалтерия с нами. Ну, далее еще один реальный разнос, очень крутой трек. И здесь, знаете, коллаборация. DJ Groove, Дмитрий Филатов, Алексей Кэрос. И все это в треке «Счастье есть». Поехали! Поехали!

0: автомобиль с пробегом на современной технологичной Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Tria Motors. Geely – это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Geely. Tria Motors. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-180-63-66-38. Промокод на весь май.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Party time. On DFM. Come on.

0: Ребята, ну, в общем, танцы. Знаете, как фильм был такой в детстве. Мы смотрели фильм. Назывался «Полицейская академия». И как-то они там, ребята, что-то бегали. И назначили ребятам, другим своим однокурсникам, встречу в баре «Голубая устрица». Когда они потом вернулись уже на следующий день, сержант или кто-то, лейтенант спрашивал, как там, что там, как там было все. Были танцы! Добрый вечер. Друзья, ну еще раз добрый вечер. Решил, ну, сегодня дискотека, да, то есть мы сегодня танцуем. Танцуем, хорошее настроение, хорошая погода, майские праздники. В общем, чтобы не уходить далеко, еще плюс есть подарок у меня. У меня прям вот реально есть подарок, и причем ничего писать не нужно, друзья. Знаете, что нужно сделать? Нужно будет дозвониться, сказал сквозь зубы ведущий. Итак, внимание, у меня есть подарок от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва, казинаки. И все это вы можете выиграть прямо сейчас, друзья. Набор, еще раз скажу, от Агроспутника. Что нужно сделать? Нужно всего лишь дозвониться в нашу студию 320-104.6 и казинаки ваши. Да и не просто казинаки, это прям целый набор от Агроспутника. Так, ну давайте сейчас вот... Почитаю приветы и потом начнем. Привет, Димон. Спасибо большое, Владимир, за добрые слова. Игорь пишет. Спасибо ребятам, сами знаете каким и сами знаете за что. Написал Игорек. Игорек, сейчас все прям удивились. Ну, Игорек, ничего себе, ты здесь. Что ли? Здорово, Игорек. Здорово. Вот. С наступающим тебя. Привет, ДФМ. Большой привет огромный Свете, Лене, Маше и Виталине. Девочкам, которые сегодня немножко отмечают. У нас микрокорпоратив. Ну, в общем, все хорошо. Ребят, все готовы. 320-104-6. Это номер нашего телефона. Ведем обратный отчет. И на слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии или телефонную линию к пульту. И мы видим, кто выиграл. И практически сразу вам вручаем подарок от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Готовы? Начинаем. 320-104-6. Все, поехал обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск. Сегодня резко, без всякой шоу-программы. Кто у нас на связи? Есть добрый вечер. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как зовут?
1: Алло, добрый вечер.
0: Добрый. Как зовут
1: Дмитрий
0: вас?
1: Зовут.
0: Еще раз.
1: Дмитрий.
0: Дмитрий. Дмитрий, в общем, без всякой лишней информации поздравляем и вручаем набор от Агроспутника.
1: Спасибо,
0: Дим,
1: спасибо.
0: Поздравляю. Богучаровские семечки, халва казинаки, все это от Агроспутника у тебя есть. И можешь поздравить близких, родных людей с праздником, с пятницей, с наступающим завтра великим праздником. В общем, у тебя есть 20 секунд, поехали.
1: Поздравляю всех с наступающим этим праздником. Очень великим, со слезами на глазах. Ну, всем крепкого здоровья.
0: Слушай, тебя тоже поздравляю с праздником. И просто, знаешь, как вот просто света и всего легкого и хорошего. Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать подарок. У тебя есть набор от Агроспутника, а мы идем дальше, ребят. Ну, сейчас идеальный просто будет трек. Идеальный, внимание!

0: make me feel. Ребят, хороший, да? Хороший, хороший замес. Вот Бенаси. Братьев, еще есть приветы. Наталья Олеговна пишет. Привет, ДФМ. Большой привет передаю любимому Сереженьке и его другу Саньку. Наталья Олеговна передала, видите? Филипп пишет. Передаю привет доченьке Сонечке и всех с наступающим Днем Победы. Фил, красавчик, да, давай тебе тоже фанфары. Ребята. Ребята, у меня был тренер, короче говоря, вот он всегда, он, знаете, когда он злился, он говорил, пацаны, вот, а когда он, мы делали все, что нужно, выигрывали, да, каждый чего-то добивался, он говорил так, ребята, и мы знали, когда он к нам обращался, ребята, значит, что-то будет хорошее, то есть, ну, первое, на нас не будет ругаться, вот, не будет лишнего дополнительного ОФП, да, прессика и так далее, вот, и, может быть, будут даже какие-то вкусняшки. Ребята, вот, значит, будут вкусняшки, сейчас мы поговорим о погоде и будем с вами завершать рабочий день. Могут быть заторы в городе, пробки и так далее. Самое главное, быть добрее. Почему? Потому что, ну, ничего не изменится, все равно куда-то успеешь доехать. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Всем хороших майских праздников, всем хорошего Дня Победы и, конечно же, поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Все, ребята, в понедельник мы выйдем на работу, конечно. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните «Звездочка-1920». «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

0: пятница, 8 число. Впереди длинные праздники, что, конечно, классно. Поздравляем всех. Но и давайте посмотрим, какие сегодня праздники отмечаются. Сегодня, кстати, Международный день болельщиков. Так что, если вы за футбол или, неважно, за что вы болеете, поздравляем вас. Международный день профессионального водителя. Вот, также поздравляем всех. Но если вы не знаете, как отметить, сегодня еще такой вот праздник отмечается. День перешагивания через ступеньку. Ну, в целом, тоже можно. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Давайте продолжать слушать музыку и, конечно, раздавать подарки. Снова поиграем уже скоро. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГР, 18-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва, ОГРН, 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
11: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
12: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: было обещано, что мы будем разыгрывать мерч. Правильно, не обманули. Переходим к этому моменту. Все как обычно, друзья. Сейчас прозвучит тема. Вы пишете ответ в любом из наших мессенджеров. Мы читаем некоторые сообщения. Ну и случайным образом выбираем человека, кто и получит подарок. Вот так звучит вопрос. Что в вашей жизни получалось, ну, слишком просто? Друзья, время хвастаться. Давайте, пишите. Будем ждать ваши ответы. Напомню, что выиграть может каждый, так что и участвуйте тоже все.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.
1: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, Огранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: «Азест-Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

to promise was losing control, crazy night, intense.

0: давайте посмотрим, что же вы прислали на вопрос, что в вашей жизни получалось слишком просто. Ну, и я просил вас хвастаться, вот что прилетело. «Привет, пишет Леха, я вообще без подготовки сдал на права с первого раза. Инспектор даже подозрительно на меня посмотрел. Ну, а мне, видимо, просто повезло. Будем надеяться, что и на дороге тоже везет. Но если что, правила подучи». Дальше пишет Алина. «Мне слишком легко даются знакомства. Я один раз застряла в лифте на 15 минут, вышла с двумя друзьями». Алин, может, ты просто красивая или обаятельная? Дальше такое от Сереги. «Всем огромный привет. Я однажды участвовал в лотерее и сразу же мне выиграл. Не хвастаюсь, но все равно было приятно». Еще Катя пишет. «В школе вообще не учила английский, просто смотрела сериалы. Теперь работаю с иностранцами, все очень просто дается. Языки — это моя тема». Катя, ну что ж, завидуем. И еще такое есть. «У меня как-то слишком легко получается опаздывать. Даже если выйду заранее, все равно приду немножко позже». Ну да, все мы бываем такими. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло вот Алине, которая хорошо знакомится. Алина, тебе еще и в этом повезло. Поздравляю, забирай наш мерч.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: FM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую.
1: Да. И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.

0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщиной, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально, он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все. Постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке. Это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую. Вот им надо, чтобы это было дорого, богато. Какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс, погода завтра в городе малооблачная. Ветер западный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный – Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс – это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Новый кроссовер J-Code J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым J-Code J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. J-Code J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут: да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Только что. Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик под одеяльником.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение мобильного приложения «Самокат 6+».
3: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГО «Плодат», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов, 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Agol.
1: Agol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, Polaroid. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
1: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадр с другой.
3: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то за свет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Вот, смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
1: Ничего, с красными глазами оставьте.
3: Нормально. Ничего страшного. Ну что, друзья, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
1: Матовый. Нет, даже.
3: Я глянцевый всегда.
1: Я всегда матовый брал.
3: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
1: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
3: Ну, зато красиво, дорого, богато смотрелось.
1: Да. Блестяще вот, такая.
3: Ну,
1: штука.
3: Такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Agol.
1: Agol.
0: DFM.
4: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс, погода завтра в городе малооблачная. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
11: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: моменты.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, собственно, мы продолжим обсуждать нашу тему.
2: Какой вопрос вашей второй половинки вы считаете, ну, вот прям самым противным?
1: Самым-самым-самым противным, пожалуйста. Значит, когда мы поженимся, заведем детей. Вот, ну как, ну а надо ставить иногда этот вопрос ребром, а иначе так можно просидеть в дурочках. Вот. Лучше сразу выяснить. Я вообще не понимаю вот этого прикола. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине?
2: А потому что так?
1: Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть или ты согласен, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
2: Ну, да.
1: Ну, вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
2: неожиданно.
1: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
2: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
1: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще очень щедрые всегда.
2: Да даже не в кольце дело.
1: Да не в кольце дело. Да.
2: Вопрос тут. Вопрос, ответ и все.
1: И готово. И тогда уже понятно, двигаемся мы дальше вместе или нет.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так вот всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда становишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Pago!

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
4: да,
3: ничего не понимаешь.
4: С открытым ртом.
3: Интересно. Да,
4: ужасно,
3: да,
4: интересно,
3: да,
4: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовал себя каким-то избранным, что ли.
3: Да, да.
4: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. И вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей идти, посчитается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне
3: аниматоры.
4: Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Вот прям завидуешь. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал. А люди на этой даче потом еще будут вкалывать.
2: Конечно, да какой там убирать? Ты же попробуй эту дачу еще сначала заморозь, разморозь. А там у тебя потекла труба. А там у тебя, наоборот, не течет, где должно течь. И все.
1: Да.
2: И деньги туда только... отстегивай.
1: Ну, в общем, друзья, ой, советую вам всем посадить рукколу. Руккола растет как сорняк. Ее, в общем-то, не надо там супер-пупер поливать. Она как сорняк растет. А если в магазине посмотреть, сколько руккола стоит, как будто бы там над каждым лепесточком дрожали. Вот так вот.
2: Ну, ради рукколы стоит, конечно, дачный участок приобрести.
1: Естественно. Да, я считаю. Мне особенно нравятся люди, которые, вот я говорю, это просто классика. Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Будем на, в гамаке, будем шашлыки, цветочки, максимум две клумбы и достаточно. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза. Погода!

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Агон.
1: Агон.
0: DFM.
2: Лучшие моменты.
3: Вот, кстати, по поводу почтальона. Вы представляете, какое карьерное падение случилось у голубей? Представьте, уважаемые птицы, именно им доверяли всякие письма, интимные открыточки. Только с голубем можно было это реально сделать. А потом работу отняли, почтальоны появились, и все, теперь они вынуждены свою жизнь проводить на помойках. И искать себе пропитание, потому что работы больше нет. Какая грусть! Какое карьерное падение, друзья.
4: Да, голуби — это заблудшие смс.
3: Да, вот они, заблудшие наши смс.
4: Недоставленные.
3: А на мой взгляд, все-таки, вот видишь, почему голубь — это интереснее намного, чем просто смс-ка? Ведь смотрите, вы, например, своего тренировочного голубя отправляете бывшему или бывшей. Мало того, что вы прислали ему там что-то такое неприятное, так если вы натренируете этого голубя, он на него сверху еще и нагадит.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам собиратель душ.
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь?
12: Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: одно.
1: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Бон».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
1: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить, платить,

0: платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Тайм».
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
1: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода. Мечта. Амода в Триа.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.